0: Это Тейм Импала, его история «Дракула» на Европе Плюс прямо сейчас. Он и сольно был хорош в этой работе, когда добавил туда кей-поп-суперстар Дженни. Стало прямо очень хорошо. Нам такое нравится. Больше хитов и больше музыки впереди. Есть еще пара артистов. Даже больше, которых нужно добавить 100%, и будет тоже классно. Будет Pink, будет ее история Just Like Fire, будет Hujail и Moving to the Sun, один из главных танцевальных хитов лета 2026. А есть и Sam Feld, My Heart Goes, совсем скоро, на Европе Плюс, дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Это Аве, Meet Me in the Dark, новинка и дебют. Дебютант этой недели в нашем чарте Еврохит ТОП-40, 35 место на старте. Проголосуй за эту работу, если она тебе нравится, если она по душе, то голосуй на сайте europaplus.ru, поставь свой лайк, отдай свой голос. Можно и за другую работу, почему бы нет, их у нас много классных. Ну и здесь тоже будет много классных. В ближайшие уже минуты будет Кенни Грейс, будет ее история Strangers, будет Кенды Гламор и Сиза, хип-хоп суперзвезды, их история Лютер, Леони и Колумб Скотт с работой Stay. Все впереди, все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс. В ближайшие полчаса будут свежие Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа «Бизар». Еще одна танцевальная тема, легендарная Blue Monday в обновленном звучании от Оливера Хелденса. А еще поп, рок и даже соул суперстар Тедди Свимс с треком «Mr. Know It All». Это и многое другое совсем скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: Hitmix.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 утра.

0: Ханна и Мартин Гэрикс. Их новинка на Европе Плюс, трек под названием «Bizarre», несется с первой, как там, космической скоростью какой-то. Ну, в общем, мощно. В сторону, конечно, первого места нашего чарта Еврохит ТОП-40. Наверняка ты проголосуешь за Мадонну. Такая легенда. Выпустила новый альбом. Кстати, это работа именно оттуда. Так что поддержи в нашем чарте этот трек. Пока он, наверное, в качестве новинки еще, но, тем не менее, можно уже зайти и проголосовать. А еще, конечно, нужно послушать вместе с нами здесь на Европе Плюс классную тему латино-поп суперхит от Альфа и Ману Чао «Ама Ми Пьячи». Будет «Темпер Сити» и «Self Away», а все это впереди на Европе Плюс этим утром. Все это буду ставить для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Привет всем и классного дня.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: команды Portugal The Man, их работа Phoenix. Всего намешано в этой работе. Все как мы любим. Дэнс-поп звучание есть у нас, и впереди такие же планы. Ну, плюс-минус. Еще немножко колорита будет внутри фирменного от Джейсона Дерула. Конечно, речь про их работу с диджеем Годжи. Мичико. Послушаем ее. Классная летняя тема. Будет Дэйв и Тэмс и Soul, R&B и вообще много-много тоже всего в истории Rain Dance. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+. Раздел «Контакты».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Абсолютная правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будут величайшие Бруно Марс и Розе. Их такая разная, но такая вкусная история. Апати. Будет танцевальный хит, это Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. И немного джаза. Куда ж без него в преддверии выходных. Это Ray, Where's My Husband. Вот такая вкуснятина. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 5 утра в Москве.

0: Тима Белорусских. Его работа «Мысли» на Европе Плюс прямо сейчас. Всего намешано, всего. И хаос звучание фирменное, и немножко роковости такой трендовой. Все внутри. И себя не потерял, в том числе. И это круто. Уважение таким парням. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Такие же самобытные, интересные артисты. Будет Френч Монтана. Хип-хоп тоже, кстати. Хип-хоп суперстар Ever Since You Left Me. Так называется его работа. Будет кей-поп суперзвезда. Это Чимин с треком Who. Все это впереди на Европе Плюс. Все утром. Хотел сказать уикенда. Нет, еще пока не уикенда. Пока что пятницы. Все этим утром поставлю для тебя. Я. Меня зовут Денис Романов. Отличного дня.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бауса. Проект Бауса, называйте как хотите. Классные парни, танцевальные от кончика носа до пяток. Слышно? Это их работа Magnetic, абсолютно летняя хитовая тема. И, конечно, много танцевальной музыки. Вот такой же классный летний стильный. В субботу, уже завтра, уже вот-вот, в 22:00 шоу Residents. Так что обязательно послушай, тебе наверняка понравится. Что-то себе отметишь в плейлист, выпишешь, добавишь, зашазамишь. И, конечно, дальше слушай тоже классную музыку. У нас ее много впереди будет. Wise, будет Wait или Alibi Blue. Классная танцевальная тема. Будет еще одна танцевальная история от Алана Уокера. Дэнс-поп хит Broken Strings. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки в ближайшие полчаса будет поп-принц. Ну, в смысле, не все полчаса подряд. А в целом послушаем его будет Гарри Стайлз. Его работа «I Adore You». Будет команда One Republic, их работа Give Me Something, поп-рок-хит и даже немножко дэнс-хит. Еще из дэнс-музыки рехэп и Инна Rock My Body. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Дождись.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице.

0: Кей-ди-кей, Бамбалея, Европа Плюс, в столице 6.18. Меня зовут Миша Зайцев. Кажется, самое время просыпаться. Пятница уже случилась. Да, да, встаем все, завариваем кофеек. У меня тут есть новость, как всегда, интересная. Китаец построил огромный стадион для своего, внимание, кота. На реализацию проекта у него ушло 4 месяца. После он говорил, что можно использовать как для игры в футбол, так и для проведения полноценных концертов. Мужчина изготовил сцену с работающими динамиками и огромными экранами. В конце видеоролика, который я только что посмотрел, есть приятный бонус. Кот возле микрофона ходит и мурчит. В общем, уже для котов стадионы строят. Что же будет дальше? Поглядим. Роб Томас впереди, Lonely No More. Сразу после Stay, Леони и Колм Скотт. Делай это утро громче. Просыпаемся вместе.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Анатор, 54 Ultra, Talk to You на радио номер 1 в России. Знаете ли вы, что самое заразительное в мире? Да, хиты на Европе Плюс, это безусловно. Но еще ученые говорят о том, что зевота – одно из самых заразительных вещей в мире. Почему вот так происходит? Кто-то начинает зевать, и все, и потом весь офис уже коллективно подыгрывает. Я для тебя сегодня обещаю исключительно заразительное настроение, да, с Робином Шульцем и Алида «In Your Eyes». Будем проверять тебя на хороший настрой пятничный. До этого появится человек, благодаря которому, ну, точно можно улучшить и настроение, и самочувствие, и все на свете. Это Bruno Mars, а Just Might на Европе Плюс совсем скоро.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: У нас новый глава.
4: Принято решение признать ваше село исчезнувшим.
2: Семейная комедия «Старый орел».
5: Село тут будет, пока я живой, а я буду долго жить.
4: А какая у вас здесь средняя продолжительность жизни?
2: «Дом, где тебя всегда ждут». Возрастное ограничение 12+.
5: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
2: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: трек, который в один прекрасный момент взял и уничтожил все чарты и социальные сети, в том числе TikTok. The Second Voice, Let Me Be на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа Nickelback. Проснемся вместе с How You Remind Me. Также Radio Baby появится. Don Diablo, Fins and the Tantrums. Не пропускай.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser, Magnetic. Мощный взлет Temper City, Self-Aware. Номер один, BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра на столичных часах. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Ситуация с бензином в России постепенно идет на поправку. Правила поездок в поездах изменятся с 1 сентября. И банкоматы в России начнут обслуживать карточки любого банка без комиссии. Далее подробности. Ситуация с бензином в России постепенно идет на поправку. Цены на топливо снизились в 23 регионах. По данным Росстата, заметнее всего цены упали в республике Мариэл. Там бензин подешевел почти на 10%. В Воронежской области цены снизились на 6,5%, а в Иркутской области больше, чем на 6%. Напомню, ранее вице-премьер Александр Новак заявил о том, что дефицит на рынке топлива сокращается. Также, по его словам, снизилось количество регионов с очередями на автозаправочных станциях, а многие регионы уже сняли ограничения на продажу бензина. Правила поездок в поездах изменятся с 1 сентября. Для покупки билета на поезд дальнего следования пассажиру придется указывать номер мобильного телефона или e-mail. Поправки в правилах перевозки пассажиров и багажа на ЖД-транспорте уже утвердил Минтранс. При этом перевозчик с 1 сентября будет обязан заранее предупреждать пассажиров об изменении маршрута или замене состава. Кроме того, новые правила направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Они смогут покупать билеты на поезд в приоритетном порядке. Банкомат нужного банка больше не придется искать. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат любого банка и зачислять их на свой счет в любой кредитной организации. Об этом сообщает ЦБ. Платежи будут зачисляться через систему СБП. При этом решение о внедрении такой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. За раз можно будет перевести не больше 25 тысяч рублей. Лимит в сутки составит 50 тысяч. А в месяц таким образом можно будет перевести до 200 тысяч рублей. Указание ЦБ по запуску нового сервиса уже зарегистрировано Минюстом. Кстати, о деньгах. Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в первом полугодии снова стал сварщик. Средняя предлагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесари с доходом в 178 тысяч. На третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Знаете, ученые говорят, что сразу после пробуждения мозгу нужно время, чтобы окончательно включиться. Так что, если вы уже успели положить телефон в холодильник, молоко поставить на зарядку, не переживайте, это абсолютно нормально. Летняя УН Европе Плюс, меня зовут Миша Зайцев, всем доброе пятничное утро! Да! Просыпаемся. Время встречать пятницу. Я, обещаю сегодня только хорошее, заразительное настроение, потому что, в пятницу по-другому нельзя. На пороге нас уже встречает NRD One, All Good Things. Сразу после Post Malone, Cold в летнем на Европе+. Классного тебе утра пятницы.

0: кто рано встает,
1: тот, скорее всего, ведущий утреннего шоу.
0: В летнем У на Европе Плюс.
1: Все так, в летнем У на Европе Плюс. Меня зовут Меш Зайцев, мы постепенно просыпаемся, и у меня есть информация, которая может тебе помочь выиграть много денег. Этим утром, да, в третьем часе летнего У, в 9:35 утра, примерно. Значит, там у нас состоится игра на повышение, спонсор Озонбанк, 10 тысяч рублей. Уже просто так можно забрать, да, если дозвонишься и откроешь первые пару ячеек. И кроме того, у нас есть разные, да, ячейки с разными суммами в нашем хранилище. Их можно тоже будет по очереди открывать. Главное что? Главное следить за суммами, которые появляются, потому что выше определенные суммы называть нельзя. Назовешь — потеряешь вообще все деньги. И бонус от Озонбанка, и то, что успел уже забрать с других ячеек. Поэтому нужно быть внимательным. Сумму я скажу эту прямо сейчас. Поэтому запоминай. Итак, критическая сумма, выше которой называть нельзя сегодня в игре на повышение, 4640 рублей. Вот эти цифры стоит запомнить для того, чтобы сегодня одержать победу. И в этом часе тоже можно будет кое-что выиграть. Кое-что — это беспроводные наушники, да. Игра «Лето Микс» состоится уже совсем скоро. До этого «Гороскоп», хиты, «Эйв» появится уже вот-вот, «Meet Me in the Dark», также «Тедди Свимса». Ожидаем «Мистер Know It All» прямо сейчас в летнем У.

0: Цель на лето номер 36. Прогуляться под теплыми каплями дождя и провести романтический вечер. Это Джонни и Федук намекают нам на то, что еще август целый впереди, и мы на самом-то деле все-все успеем, так что не нужно грустить. Еще есть время реализовать все. 7.20, столица, впереди Боб Синклер, Кейз, I Can't Wait, также 1 and 2, KDDK, Алекс Алта на Европе+.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка. Гулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООО «СД Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Больше хитов.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Послушаем, что звезды нам советуют на эту пятницу. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой, это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что советую вселенной. Лето Микс впереди, сразу после Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre и Love Yourself. Успеем послушать Энтони Кейрус прямо сейчас.

0: Красотка Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Ну что, настал момент дарить подарки. Лето Микс в летнему Европе Плюс.
1: Лето Микс в летнем на Европе Плюс.
0: Итак, я говорю факт про звезду. Если знаешь, о ком идет речь, набирай 4957456565. Факт следующий. В этом году этот парень был одним из хедлайнеров Коачеллы. Это было его первое крупное сольное выступление за несколько лет. Огромнейший инфоповод. Эффект Коачеллы оказался невероятным. Стримы у него выросли на 172% по подсчетам экспертов. А сразу 17 песен попали в мировой чарт на Billboard. И более того, еще подсказка. Он не так давно выступал на первом в истории музыкальном шоу в перерыве чемпионата мира по футболу. О ком же идет речь? 495-745-6565. Набирай, жду тебя.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
14: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Беспроводные наушники мы сегодня, возможно, подарим Тоне. Тонь, привет!
2: Привет, привет!
1: Ну, значит, рассказывай, как продвигается лето? Что случалось интересненького за последние пару месяцев?
2: Все отлично, погода отличная была в отпуске.
1: Так.
2: В Карелии.
1: В Карелии. И как прошло?
2: Отлично.
1: Давай, смотри, какой-то самый яркий момент. Вот что-то интересное увидела, что-то вкусное съела, кого-то встретила, любопытного, что-нибудь такое, может, было? Что-то красивое.
2: В Карелии морожку ела.
1: Морожку. Ой, замечательно. Ой, хорошо.

0: больших черных сапогах, без подтанцовки, ходил, пел хиты свои, и люди, конечно, были в огромном восторге. И вот не так давно еще и выступал в перерыве на чемпионате мира по футболу с гитаркой, тоже вышел так, спел. Ну, настоящий красавчик. О ком идет речь? Может быть, уже догадалась?
1: Ну, смею предположить, что это Джастин Бибер.
0: Угу, слушай. Ну, предположение достаточно смелое. Давай попробуем послушать «Лето Микс». Может быть, действительно он.

0: вот он, главный хит. Baby Baby, он тоже, кстати, пел на Куачелле. Абсолютно верно! Конечно, Джастин Бибер! Тот самый краш всех девчонок, Тонь. Ну, я тебя поздравляю. Это верный ответ.
1: Спасибо.
0: Да, беспроводные наушники отправляются тебе в руки. Эти аплодисменты для тебя. Тонь, ну, желаю тебе суперского настроения. Пускай все получается.
1: Спасибо.
0: Да, больше побед, больше китов, больше музыки. Классного августа. И еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Tame Impala появится уже вот-вот. Да, песня Dracula, Running From The Sun. До этого Lionheart. Отличная совместная работа Джоэла Кори и Тома Гриннана. Прямо сейчас.

0: Скрываемся от солнца, скрываемся в тени, будто Дракула. Это Tame Impala на радио номер один в России. Утро пятницы уже наступило, поэтому скрываться уже не нужно. Можно просыпаться, можно заваривать кофеек, можно встречать этот день вместе с Европой плюс Bon Jovi. На горизонте It's My Life, сразу после Crystallized, Джон Саммит и Инес.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Европа+.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Вот он, хит, вот он, Bon Jovi, It's My Life на Европе Плюс. Ну а как еще можно встречать пятницу? Да, только так, больше музыки, больше подарков, больше новостей. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, рок, хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В 8 утра на московских. А вот и Павел Беседин с новостями подошел. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Единый государственный экзамен ждут усложнения. Новый скандал разгорается вокруг чемпионата мира по футболу. И популярный у россиян курорт стал безалкогольным. Далее подробности. Единый государственный экзамен усложнят к 2030 году. Рособорнадзор планирует внедрить устную часть в экзамен по истории. В перспективе такой формат может быть введен и на экзамене по литературе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, ведомство уже приступило к разработке новых модулей устной части для целого ряда гуманитарных предметов на ЕГЭ. Напомню, ранее Музаев заявил о том, что ЕГЭ в 2027 году пройдет в обычном формате, отмена аттестации не планируется. Глава ведомства особо подчеркнул, что о серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников всегда предупреждают заблаговременно. Число преступлений через соцсети и мессенджеры в России рекордно сократилось. В МВД сообщают о том, что за первые 6 месяцев этого года количество таких преступлений снизилось сразу на 58%. Самыми распространенными мошенническими схемами в МВД назвали фишинговые ссылки и попытку выманить у пользователей коды из смс-ок для получения доступа к аккаунту. Еще один популярный метод мошенничества – это создание фейковых аккаунтов, которые копируют профили руководителей организаций и должностных лиц. Поддельные учетки в итоге используются для целенаправленных атак на сотрудников компаний. Новый скандал разгорается вокруг чемпионата мира по футболу. Все 55 членов УЕФА, в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать первенство в 2030 году в знак протеста против планов Джанни Инфантино продать права на Мундиаль. Как сообщают некоторые СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведет к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. Отмечается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации нынешнего президента США, а сама схема потенциально способна принести Инфантино десятки миллионов долларов. Популярный у россиян курорт стал безалкогольным. Власти Таиланда с этого дня объявили 48-часовой общенациональный запрет на продажу алкоголя. Исключениями являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

мы продолжаем утро пятницы вместе. Да. Летняя У на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев. Сегодня у нас 31 июля. Да, месяц заканчивается. Ну, еще август впереди. День воздержания от осуждения близких. Вот такой вот праздник сегодня отмечается. Это что означает? Это означает, когда вот мама говорит: сынок, ну когда уже невесту ты найдешь? Когда уже вот это все, дети, все вот это? Мы не, против такого давления не сопротивляемся, мы не осуждаем, мы просто говорим: мам, ну потом, как-нибудь, все нормально, не переживай, никаких истерик, да. Или папа, когда говорит: ты чем это занимаешься, вот это что, это все какое-то непонятное, все детское, давай, ищи серьезную работу. Мы тоже воздерживаемся от всех осуждений, да, и когда друзья говорят: слушай, ну вот ты эту песню написал, а лучше бы ей не писал, да, никого не осуждаем, всему радуемся, особенно подаркам, да, потому что у нас они еще есть в летнему Европе Плюс. Кто куда состоится в этом часе, классная игра, я буду тебя ждать, но перед этим еще гороскоп, еще хиты, мы открываем второй час вместе с Lil Nas X, Star Walking, и до этого Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл. Никуда не уходи.

0: Кто рано встает,
1: тот уже с нами на Европе Плюс.
0: В летнем У на Европе Плюс.
1: Да, продолжаем летнее У. Вышел первый трейлер фэнтези-комедии «Плетеный муж» с Александром Скарсгардом. По сюжету одинокая рыбачка заказывает себе мужа, которого местный мастер плетет, внимание, из лозы. Неожиданно он оказывается идеальным партнером, что вызывает зависть и переполох во всей деревне. Главные роли также исполняли Оливия Колман, Питер Динклейдж и Элизабет Дебики. Вот классно было бы сплести себе, да, человека? Вот не нужно вот это вот искать... Да, переживать, вступать в созависимые отношения, да, печального опыта набираться. Сразу взял, сплел себе жену. Или взяла, сплела себе мужа достойного. И все, и все проблемы решены. Вопрос в другой, он выглядит так как плетеная корзина, что ли? Или как? Ну, посмотрим, когда фильм появится на экранах. Джонас Блу и Малайф впереди. Edge of Desire, также Satisfy успеем послушать. Келвин Харрис и Джези прямо сейчас в летнем У на Европе+. Плюс.

0: Dance All Night, Мичико. Да, если вы умеете двигать тазом так же, как Джейсон Деруло, бросайте работу. Это официально мое предложение, ну потому что это великий талант. Больше хитов в летнему, впереди гороскоп сразу после Лики Ли, I Follow Rivers и Алан Уокер. Успеем послушать Broken Strings специально для тебя.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да!
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да!
4: Айс Квест?
3: Айс Квест!
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта – здоровые продукты.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ. В разделе «Ипотека».
17: Кукарику, купи билет!
18: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа

0: Гороскоп. Летним У.
1: Советы Вселенной на эту пятницу прямо сейчас. Погнали. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой, это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра «Кто куда?» сразу после градусов на ресницах. И «Hold on me» еще успеем послушать Каго и Сандра Кавацца в летнему на Европе+.

0: вечере.
1: Не знаем границ вместе с градусами на ресницах на Европе Плюс. Да, никаких границ. Подарки у нас происходят бесконечно. Кто куда? На Европе Плюс. В летнему прямо сейчас.
2: Европа Плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Итак, 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся, немножечко попутешествуем. Если дашь мне правильный ответ на вопрос, получишь беспроводную колонку. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
10: Застройщик ОСД «Фрихаус» в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Итак, сегодня мы путешествуем, да, и пытаемся вручить приз. Беспроводную колонку для Павла. Паш, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Угу.
2: Доброе утро.
1: Доброе, да.
2: Это уже день.
1: Уже день. Точно, в Хабаровске-то уже успел полдня. Ну и как сегодня день? Все ли хорошо?
2: Очень жарко.
1: Очень жарко. Понимаю. Но сейчас будет еще жарче. С хитами на Европе Плюс и с подарками. У меня, знаешь, уже это, как это называется, профессионально, есть такой термин, деформация, вот это всегда. У нас будет жарче, у нас будет еще круче, еще интереснее. Ну хорошо, скажи мне вот что. У нас сегодня, ты бывал в Нидерландах, может быть, когда-нибудь, случайно?
2: Нет.
1: Хорошо, у нас с Нидерландами будет немножко связан сегодня вопрос. Я узнал сегодня, что там огромное количество людей катается на велосипедах, и на 18 миллионов человек приходится 22 миллиона велосипедов. Ты как к велосипедам?
2: Ну, только по набережной.
1: Только по набережной. Ну да, понимаю. Особенно, когда дождливая погода, велосипед, конечно, не самый лучший транспорт. Ну, хорошо.
2: Это да.
1: Да, ты как, готов поиграть-то, попробовать?
2: Готов.
1: Окей, хорошо, тогда немедленно идем. Итак, мы сегодня отправляемся на маленький Карибский остров Кюрасао. С 2010 года это отдельная страна в составе Королевства Нидерландов. Столица Кюрасао Вильямстад является, внимание, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО или центром притяжения фанатов регги, потому что там проходит крупнейший музыкальный фестиваль Регги Самфест. Что из этого является правдой? Он объект всемирного ЮНЕСКО.

0: Тем не менее, у нас все равно для тебя есть подарочек. Классная футболка мерч Европы Плюс для тебя.
1: Круто.
0: Да.
1: Спасибо большое.
0: Суперского дня тебе желаю, пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Все, всем добра.
0: Двигаемся дальше. Доминик Файк придет к нам уже совсем скоро, споет Baby Doll. И также ожидаем Мизмо. Hello в летнему на Европе Плюс.

0: Ну, пускай Доминик Файк там что-то переживает, что у него там что-то не получается, не может он moving on, двигаться вперед никак не выходит. А мы двигаемся вперед в эту пятницу дальше, в финале этого часа в летнем на Европе Плюс In and Out of Love, Армин Ван Бюрен, Шэнон Дэн Адель. И также помню, о Джоне обязательно прозвучит.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Под

0: На 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Keep running, keep falling in and out of love. Armin Van Buuren, Шерон Ден Адель, Европа Плюс. Да, мы тоже продолжаем. Двигаемся в следующий час летнего утра.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9:00 в Москве.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
7: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России запустят систему учета всех платежных карт, отключение света в Ростове-на-Дону, и россияне назвали главные претензии к партнерам. Подробности далее. В России с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. Нововведение зафиксируют в законе о национальной платежной системе для противодействия мошенническим схемам. В общую базу данных включают все карты отечественных кредитных организаций, включая Visa и MasterCard. Учету подлежат в том числе просроченные платежные инструменты, которые банки продолжают обслуживать. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что кабинет министров подготовит новые решения для усиления ответственности дроперов. В Ростове отключение света запланировано на сегодня, и затронут они сотни домов и тысячи жителей города, предупреждают в компании «Дунэнерго». Так, с 9 утра до 5 вечера электричества не будет по следующим улицам. 37-я, 39-я линии, Богданова, 2-я, Пролетарская, Печорская, Двинская, аж 26 июня, Волжская, Лесопарковая, Мадаяна. Все подробности ищите на сайте компании «Дунэнерго». В Советском районе Ростовской области проверили готовность учреждений образования к этому учебному году, информируют местные власти. Межведомственная комиссия оценивала антитеррористическую безопасность, пожарную безопасность, санитарное состояние помещений, территории образовательных организаций, функционирование систем отопления, тепло- и водоснабжения, готовность к работе пищеблоков и спортивных залов. По результатам проверки все 9 учреждений приняты без существенных замечаний, пояснили в администрации Советского района. Россияне назвали главные претензии к партнерам. Большинство считают, что основная бытовая нагрузка по-прежнему ложится на женщин. При этом почти 40% опрошенных убеждены, разница в доходах партнеров не должна влиять на распределение домашних дел, даже если заработок женщины существенно выше. Лишь четверть участников опроса отметили, что бытовые вопросы в их паре практически никогда не становятся причиной конфликтов. Самым неприятным моментом в быту респонденты назвали ситуацию, когда партнер принципиально не убирает за собой. Этот фактор стал главным красным флагом в глазах опрошенных. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 79 рублей 86 копеек, единая европейская валюта 90 рублей 88 копеек. В Ростове 23 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность и до 29 градусов тепла.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Третий час летнего на Европе Плюс. Мы продолжаем. Да, рад. Рад всем, кто проснулся. Да, у нас большие планы на самое ближайшее время. Во-первых, я узнал, что сегодня отмечается еще и Всемирный день рейнджера. Да, так что все мужчины, парни, которым больше 30, это наш праздник. Это праздник для того, чтобы вот уйти из этой семейной суеты. Да, из этих вот будней непонятных рабочих, взять световой меч и прорывать все преграды. Мы продолжим это делать, прорывать преграды к хитам в летнему на радио номер один в России. Что нас ждет в самое ближайшее время? September, Satellites и также California Nights, Tokyo Hotel. Делай громче, это пятничное утро вместе с нами.

Satellites September на радио номер один в России. Если ты в поисках августовского плейлиста, тебе обязательно необходим летний вайб на Европе плюс. Летний вайб. По будням с 8 до 10 летние, жаркие, яркие треки специально для тебя. И сейчас небольшой тизер оттуда. Apollastic и Bright Sparks. Lying in the Sun. Делай громче.

0: Ни в коем случае не возгораемся и не перегораем, да, чувствуем себя хорошо, потому что, ну, Феникс Фениксом, Marshmello и Portugal The Man здесь на Европе Плюс, но жить нужно здоровую, прекрасную жизнь. Делай громче, это лето вместе с нами, да, больше хитов, больше музыки, впереди Hugel, Moving to the Sun, также Be Mine, ожидаем Камрада совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
4: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, Курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Нет, ну если ты серьезно думал, что я отпущу тебя в эту пятницу без совета Вселенной, я не знаю, но это оплошность, это большая оплошность. Прямо сейчас звезды расскажут нам, как прожить этот прекрасный день и на что обратить внимание. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали! Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувств юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой, это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди у нас игра на повышение. Да, есть шанс забрать немножко денег и прожить пятницу еще лучше. Да, KDDK перед этим, Бамба Лейла, никуда не уходи.

0: Совершенно чудесная работа от Стромая, Mamel Your Enemy, здесь на радио номер один в России. Ну а совершенно чудесная новость у меня есть сейчас, специально для тебя играем. Да, игра на повышение в эту минуту, в эту секунду. 495-745-6565. Набирай номер. У нас есть спонсор Озонбанк. 10 тысяч рублей сразу можно будет забрать в одной из ячеек. Ну и также вообще прогуляться по нашему хранилищу, добыть еще денег. И пятница появится, покажется нам особенно яркой. 495-745-6565. Жду тебя в игре на повышение.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. Проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Итак, наше денежное хранилище совершенно ненадолго объявляется открытым. И сегодня кого мы туда пускаем? Таню. Тань, привет!
3: Привет!
2: Ну что, как дела твои? Расскажи мне, как настроение, как поживаешь?
3: Настроение замечательное, как погода, у нас на Норильске плюс 29.
2: Ой, замечательно, хорошо, шикарно, шикарно. Тань, я тут прочитал, что сегодня день вспоминания любимых книжек. Есть ли у тебя какая-нибудь особенная книга, о которой ты часто думаешь, вспоминаешь, или которую ты считаешь круче остальных, которую прочла, и вот она запала в сердечко? Или ты не особо по чтению?
3: Да, моя любимая книга «Унесенные ветром».
2: Шикарно, такая, значит, любовная романтика, да? Правильно я понимаю? Что-то
3: любовная романтика, и Скарлетт О'Хара была очень мудрая женщина, я часто ее цитирую в жизни.
2: О-о-о. Так, и какая-нибудь самая мысль, которая в тебе откликается? Ну, не обязательно дословно.
3: Завтра будет завтра, подумаю об этом завтра.
2: Замечательно, замечательно. Это вот та цитата, знаешь, которую я бы тоже себе взял на заметку. Действительно, подумаем об этом завтра. Вся концентрация на сегодня, на игре на повышение. Да, у нас есть спонсорство. 10 тысяч рублей можно забрать в одной из ячейки, которую ты откроешь. И еще забрать денежки, которые хранятся в нашем хранилище. Главное не назвать критическую сумму. Вернее, выше этой суммы не назвать число, следующую ячейку, потому что тогда все деньги потеряются. Готова попробовать сыграть?
3: Готова.
2: Угу. У нас есть минутка, открываем ячейки по очереди. Вот когда решишь остановиться, ну вот тогда и остановимся. Погнали. Итак, первую ячейку открываем, соответственно, верно?
3: Да.
2: Угу.
0: 250 рублей.
2: Так, ну в целом, да, в целом, как будто бы капучинка. Так, что дальше? Идем дальше?
3: Дальше.
2: Я бы сейчас с ума сошел, если ты сказал, забираем деньги, так.
0: 2520 рублей.
2: 2520 рублей.
4: Бонус.
2: Ага.
4: 10 тысяч рублей.
2: Вот еще и бонус даже в этой ячейке был в сумме 12520. Так, дальше ты говоришь, да?
3: Дальше.
2: Угу, ничего себе. Хорошо.
0: 3040 рублей.
2: Ты смотри, 3040 плюс 10 уже 13040 рублей. Так, идем или нет?
3: Как будто мало.
2: Как будто мало? Открываем, значит, да? Следующую.
3: Следующую, да.
2: Хорошо.
0: 4640 рублей.
2: 4640 рублей. Минута как раз закончилась.

0: Спасибо тебе за это утро. Желаю классного наступающего августа. Пускай все будет круто. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди Тима Белорусских придет к нам и споет трек «Мысли» сразу после «Клинган» и «Варген Китс on the Sun» прямо сейчас. Делай громче.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Русских в последнее время не сбыться ничему. Песня «Мысли» на Европе Плюс. Но мы поддерживаем позитивное настроение. У нас еще август впереди для того, чтобы все наши мечты сбывались. Верим в это. И так и будет. Эрик Фриц впереди. В финале этого часа Proper Education и Underex Golden.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ПО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
9: В «Ленте».
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Эрик Ридс, Proper Education на радио номер 1 России. Ну что, летнее подходит к концу, все подарочки раздали. Да, но на этом на самом деле еще ничего не заканчивается. Впереди хиты, а летнее у также по будням с 7 до 10. Меня зовут Миша Зайцев, жду тебя. Пока-пока.
1: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Новые правила ОСАГО вступят в силу сегодня в полночь. Еще один предмет призвали ввести в школах эксперты по цифровой безопасности. И компания Apple призвала всех срочно обновить операционку на айфонах. Далее подробности. Много новых законов вступает в силу в России с 1 августа. Среди них новая редакция правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Начиная с последнего летнего месяца по ОСАГО можно будет получить в 2 раза больше денег. Размер возмещения увеличится со 100 до 200 тысяч рублей. Теперь это новый максимальный уровень страхового покрытия за ДТП, которые были оформлены по Европротоколу без участия сотрудников ГАИ. Новый способ обмана россиян придумали цифровые мошенники. На этот раз они нацелились на детей с айфонами. Министерство внутренних дел предупреждает о том, что злоумышленники уговаривают ребенка выйти из своей учетки iCloud и войти заново под чужим именем. После этого злоумышленники получают полный доступ к айфону жертвы и начинают ее шантажировать. В полиции подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность, и призвали родителей провести с детьми беседу о цифровой гигиене. Тем временем IT-эксперты призвали ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы защитить детей от мошенников и вербовщиков в соцсетях. Поводом стало сообщение ФСБ о том, что украинские спецслужбы через один из телеграм-ботов втягивали молодых людей в незаконную деятельность. Эксперты говорят, что важно не запрещать доступ к сервисам, а учить детей распознавать манипуляции, социальную инженерию и шантаж. Профилактика в этой сфере, по словам аналитиков, пока недостаточная. Между тем, компания Apple призывает незамедлительно обновить все айфоны до последней версии операционной системы. В ней корпорация исправила ошибки уязвимости. Западные профильные СМИ пишут о том, что в последнем обновлении яблочный гигант устранил более 90 уязвимостей в айфонах. Сама компания Apple эту информацию не комментирует, но по некоторым данным, обновлением операционки в iPhone откроет путь к появлению более новой умной версии голосового помощника Siri. Запуск планируется этой осенью, но точные даты пока не называются. Сколько россиян верят в настоящую дружбу? Ответ на этот вопрос нашли социологи. По свежим данным, в нашей стране в дружбу верят 97% россиян. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность, а далее идут надежность и умение слушать. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10:03. Всем отличного дня.

0: Джон Саммерс на Европе Плюс и Shades of Blue. 10:19 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Пятница на календаре, лето продолжается. В общем, все как мы любим. Хорошая музыка, конечно, тоже играет. Так что продвигаемся далее очень нескучно под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Temper City, услышим Self Aware и дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне совсем скоро.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Ку-ку-ку-ку-ку! Билет!
13: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Больше хитов. Больше музыки.
17: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Посмотрим, на каком месте в нашем чарте сможем найти эту песню. По итогам недели сегодня уже в 14.00 будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым. Так что обязательно подключайтесь. 40 лучших песен Европы Плюс послушаем с 14 до 16 сегодня. А пока же движемся далее вместе с Тиесто. Слышим «Beautiful Places» и дождемся функции «Тейхлс Лондон Galaxy» через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗА 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Another Talk to You. Слушаем Мадонну и Мартина Гаррикса. Bizarre. Зейн тоже здесь. Die for me. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Love.

0: Европе Плюс. Завтра, кстати, таких модных электронных ритмов будет у нас еще больше. Завтра суббота, поэтому вечером встречайте Резиденс в 10 вечера. Да, подключайтесь обязательно к вечерине. Пока же продвигаемся вместе с Native Portugal The Man, услышим Glide и дождемся диджея Годжи и Джейсона Дерула Мичико совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет Temper City Self-Aware. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: ВАХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 515 1588.
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишем.
12: Это Антон Камолов,
13: Артур
14: и Саша.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
12: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер один в России ВКонтакте.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тот же Джейсон Дерула на Европе Плюс, Мичико. По-летнему ритмично продвигаемся далее в эту пятницу. Вечером, кстати, сегодня снова летний вайб, так что обязательно подключайтесь. Супер летний горячий плейлист будет играть на Европе Плюс 20.00. Welcome. А пока же ждем Джонни и Федук. Собственно, тоже песня про лето. И Алан Уокер тоже здесь. Broken Streams совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Летний нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 30 минут без остановок. Впереди с нами в это время Мизмо. Hello.

0: хорошо проведем время, не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, полдень.

0: на Европе Плюс. Hello, красивый летний трек. Примерно как ваши планы на выходные. Тоже очень все по-летнему и красиво должно быть. Продвигаемся, да, к направлению уикенда. Пятница на календаре, 12:17 в столице. Дальше в нашем плейлисте Кельвин Харрис и Джати услышим Satisfy. И дождемся Леони Кэллум Скотт Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Эльвин Харрис и Джази на Европе Плюс, Satisfy. Могу предположить, что именно эта вещица будет сегодня на вершине нашего чарта Еврохит ТОП-40. Ну, посмотрим, сбудется ли мой прогноз. В 14.00 уже Алекс Манойлов начнет обратный отчет. 40 лучших песен Европы Плюс послушаем, так что дождитесь обязательно. Пока же. Слушать будем Дэвид Тэмс, Rain Dance и дождемся The Second Voice, Let Me Be. Совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Бритью – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Европа Плюс» – лучшие мировые хиты.

0: Let me be the second voice на Европе Плюс. 12 часов 50 минут в Москве. Всем привет, всем классного дня. Продвигаемся потихоньку в сторону уикенда. Разогреваем настроение пятницы под лучшие ритмы. До финала часа еще успеем послушать Ларин, Euphoria. Совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: I'm Chris, and I'm Johnny. We're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва.

0: 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: день на Европе Плюс и Euphoria. В финале этого часа продолжаем разгонять пятничную эйфорию под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет!
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Казахстан начал прокладывать первый подводный интернет-кабель в Европу. В центре Ростова на весь день отключат воду, и опрос выявил главные критерии успешной жизни россиян. Подробности далее. Казахстан и Азербайджан приступили к укладке подводного волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, открывая новый маршрут передачи данных между Центральной Азией и международными цифровыми хабами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года. Новая инфраструктура должна повысить надежность цифровых соединений между Казахстаном и Азербайджаном и стать одним из элементов развития альтернативных маршрутов передачи данных в Евразии. В центре Ростова 4 августа временно не будет воды. Коммунальщики отключат водоснабжение с 8:30 до 17 часов в связи с подключением новых наружных сетей к действующему водопроводу. Об этом предупредили в Ростов-Водоканале. Без воды останутся жители организации в квартале, ограниченным проспектом Чехова, улицами Суворова и Большой Садовой, а также переулками Университетским и Кировским. В Ростовской области с сегодняшнего дня по 4 августа пройдет финал 13-й летней спартакиады учащихся России по гребному спорту. В рамках соревнования будет разыграно 12 комплектов наград. Запланировано участие 498 спортсменов из 19 субъектов России. Донской регион представит 43 спортсмена в 6 спортивных дисциплинах. Гребной канал «Дон» станет главной ареной финальных состязаний. Этот объект входит в число самых крупных спортивных сооружений не только в регионе, но и во всем Южном федеральном округе. На его базе ведется подготовка элитных гребцов. Здесь регулярно тренируются воспитанники 6 специализированных учреждений, а общая численность занимающихся превышает 3000 человек. По данным опроса, наличие крепкой и сплоченной семьи по-прежнему выступает фундаментальной характеристикой благополучия как для мужчин, так и для женщин. Вместе с тем, для части граждан одного лишь семейного счастья оказывается недостаточно. Ряд респондентов указал на необходимость профессиональной самореализации для ощущения полноты жизни. Отмечается, что человеку жизненно важно не только построить семейный очаг, но и найти свое призвание в любимой сфере деятельности. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 27 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность и плюс 31. Далее на Европе плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
0: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл». Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: супер, очень хорошо пятница складывается, 31 июля, потому как у нас завершается второй летний месяц, и итоги уже некие есть. Как мы все это воспользовались днями хорошими летними, ну и впереди в целом жаркие выходные. И предлагаю еще закрепить результат. Конечно же, найти запас мороженого в городе, где-то мы спрятали накануне. Так что искать будем вместе, только дождаться сигнала нужно. Ice Quest не пропустим. И гороскоп тоже там. Звезды поделятся своим мнением, как этот день провести лучше. Ну и будет обязательно много классных треков. К примеру, вскоре Marshmallow услышим вместе. Также появится бомб-синглеры Can't Wait. А также градусы и на ресницах. А я тебя поздравляю с днем необычных музыкальных инструментов. Дальше больше хитов, больше музыки. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Ну, хоть ранее сказала, что заключительный день сегодня июльский, это не значит, что у нас заканчивается летний вайб на Европе Плюс. По будням в 20 часов начала будут звучать здесь лучшие хиты, новинки, любимое все жаркое. Конечно, как и лет. Поэтому собирай свой плейлист, слушай внимательно с 8 до 10 вечера, сегодня в том числе. Ну и, кстати, чарты тоже продолжаются, в Хит Топ 40 сегодня. Residents Top Club Chart также будет в эфире все лето, поэтому будет весело и жарко, как и здесь. Буквально-таки несколько минут далее. Это «Градусы», КТДК, Teddy Swims прямо сейчас для тебя звучат на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: А если хочется провести эту пятницу, веселье, праздники, держись рядом с рыбами. Вот у них сегодня точно такой день, чтобы какой-то праздник организовать. Поэтому будет весело. А еще будет интересно. Гороскоп вскоре, ну а также услышим обещанный альбом Синглера. И Джейд появится здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, скажите «да» романтики во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя, потоки нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное, просто это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой – это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. И рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, эта пятница должна завершиться тем, чтобы был счастливый обладатель запаса мороженого от Европы Плюс. Оно спрятано в Ростове, где-то мы накануне это сделаем. Так что, если знаешь место, набирай 320-105,7 прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 27 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет солнечно, плюс 31 ветер северный до 5 метров в секунду. Без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсибон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
0: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, пришло время эту пятницу немножко разукрасить, вкусности внести, мороженое. Не знаю, вынесем мы или нет, но Катя решила дозвониться. Привет.
2: Привет.
1: С первой попытки получилось?
2: Да.
1: Твой день или даже твой месяц. Тебя поздравляю, ты на полпути к удачам. Возможно, ты даже знаешь это место, где мы накануне спрятали. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Итак, мы прятали надежно. Возможно, спрятали на сурбхаче, гремучке или парке «Первая миля».
2: На сурбхаче.
1: Хорошо.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Молодец. В точку попала. Все твое мороженое. Я тебя поздравляю. Приятного аппетита.
2: Спасибо. И месяц действительно мой, потому что родилась я в августе.
1: Кать, ну с наступающим.
2: Спасибо.
1: Значит, мороженое только тебе. Все себе оставляй. Mm-hmm. Желаю тебе насладиться им. Ну, у нас еще одна миссия. Перепрятать до понедельника. Предлагаю. Темирник, парк «Сказка» или автовокзал?
2: А первое какое место?
1: Темирник, любимый наш.
2: Парк «Сказка».
1: Ну, хорошо, принято. Классного тебе августа. И хорошо отметить.
2: Благодарю.
1: Европу Плюс надо слушать еще внимательно, но и в понедельник я жду тебя. Ты знаешь, где искать это, парк «Сказка», там будет ждать запас мороженого.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефедов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ну а буквально-таки через 10 минут здесь появится Алекс Мануилов. Он считал, он все подсчитывал. И, возможно, ты уже вскоре узнаешь, что твой любимый трек номер один. Все, что было сделано за неделю, будет через 10 минут известно. Еврохит ТОП-40 не пропускаем. А еще Секаль Мног закроет этот час. А я, Юлия Максимова, прощаюсь до понедельника. Желаю тебе отличный уикенд.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другие.

0: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа дня.

0: далее точно по расписанию начинаем движение по крутейшей хит-лестнице Европы+. Впереди 40 ударных хитов недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет Temper City Self-Aware. Номер один. BTS Swim. Причем уже 5 раз на первом месте BTS. Ну а на грани вылета сегодня хит, который бросает последние недели туда-сюда, то вверх, то вниз. Причем вот как раз на грани. Но тем не менее удержались сегодня в лучшей сороковке недели Европа+ Клан Карусели. 30-я неделя у нас в чарте. Ride.

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Напоминаю, твой выбор на europaplus.ru. И так что Эбен с космическим хитом Hello с 40 на 39 место. Ну а в самые ближайшие не пропускаем взгляд в будущее. Оценим трек, который только может у нас стать абсолютным хитом. И вспомним суперхит, который 45 недель держался в 2011 году. У нас в чарте все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: Номер 38 на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: На 37-м Post Malone, Cold.
3: But I'm so cold.
0: С 33-го на 36-е Dave & Dams, Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: сказать, неплохой старт на 35-м месте сегодня в Еврохит ТОП 40 Европ Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 30-го на 34-е за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 25 на 32 за неделю. Bebe Rexha и Faceless, Your Religion. Ну, а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Тиесто. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ава, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stow» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно выйдет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица признала, что за 4 года, пока «Stow» ждал релиза, она успела пережить и сомнения, и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Особняк Шона Комса в Майами был продан за 55 миллионов долларов. Рэпер купил дом в 2021 году за 35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Sex» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Daughter» пока откладывается.
2: Реклама.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Баб, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проект регулируется на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226. 0+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show. Ave, Meet Me in the Dark. С 35 на 29 место, то есть идет на подъем Аве. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Animal. Это группа Cat's Eye. Кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля. Новый альбом Cat's Eye появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП 40.

0: Thai Animal, наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat Thai выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Деми Мур. Cat Thai Animal, взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа Плюс. Это Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Just can't get enough and a Black Eyed Peas. Да, 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40, Европа плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Zayn прямо сейчас. Die for me.
1: 28 место.

0: 24 на 28 за эти 7 дней Zayn, Die For Me. Впереди номер 27, и здесь новинка недели. Лучший дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Mizmo, Hello.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Помогите!
4: Комедия «Холоп 3».
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hello, привет, Мизма, но Мизма нам отвечает тем же. Hello, 27 место, да, дебют недели. Кто оказался чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: На 26 позиции Жель и Солто, Jamaican Бам-бам. Двадцать пятая ступенька. Ваня Дмитриенко, Ртуть. Ну, Ване, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас Shades of Blue.
1: 24 место.

Красивая летняя Понго. Это Russian Ralph Alejandro и Wizkid. У нас в чарте в Еврохитов 40 за неделю с 21 на 23 место. А вот на 22-м лучший дебют недели. Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Мадонна, которая как-то себе вот в нескольких словах сказала следующее. Цитата. «Я жесткая, честолюбивая и четко представляю, чего хочу».

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 400.

0: Шаде, Байнди, Ахчо и Мод в Еврохит Топ 40 Европа Плюс 18 на 21 место. Лучшая двадцатка уже впереди, но сначала хит, который только может попасть нам в чарт. Надеюсь, так и будет. Это Тайла, That Girl.
1: Еврохит

0: низкие частоты на максималочку. Вот именно так нужно слушать этот трек, этот хит That Girl, That Girl от Тайла. Наш первый на сегодня Еврохит-прогноз, который мы ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшее время.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 15 ровно.

0: И мы продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. Лучшие из лучших в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно, не пропусти еще один очень интересный еврохит-прогноз. Он уже скоро. Все впереди. А вот новички остались в часе прошлом. Давайте вспомним.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Градусы на ресницах. И еще один дебют, 27 место, Мизмо, Hello. Лучшие среди новых, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, номер 22. А вот их мы сегодня не встретим. Ёлка, проще.
2: Может, проще, надо проще.
0: Беовулф, Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: 14 недель в Еврохит ТОП 40, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов. Vertigo, Avalon Rockston. Номер один. BTS, Swim. Пока номер один. Посмотрим, смогут ли сегодня BTS удержаться на вершине. Ну, давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор, 20 место. Здесь хит, который 18 недель у нас в чарте. Добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну, а сегодня на 20-м Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: Очень драйвовая история. Body Talk. Это Але Фарман. За неделю с 20 на 19 место. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Моя Мишель. На малиновой луне.
3: На малиновой луне. На обратной стороне.
0: С 23 на 17. The Bowser. Magnetic. Четвертая неделя в чарте и 16 место сегодня. Another Talk to You. Четвертая неделя в чарте. У следующего хита в 4 раза больше. 16 это с 13 на 15 место для Леона и Калум Скотт. Прямо сейчас стей.
2: 15 место.

0: Ко, диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс за неделю с 19 на 14 место. То есть плюс 5 строчек. Плюс 5 строчек, отлично. Джейсон Деруло, который абсолютно убежден в том, что если вот думаешь, что всего уже добился, то и можно, и нужно даже немножко оступиться и пойти даже назад. Что касается него самого, то Джейсон говорит, что всегда, всегда двигается только вперед и всегда стремится к совершенству. Ну что ж, верится охотно.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Под номером 13 Алан Уокер, Broken Strings. С 10 на 12 The Second Voice,

0: музыка это безумие. Она смешивает абсолютно разные жанры. Она странная и вся такая разная. Вот так вот говорит о своих хитах Доминик Файк. Baby Doll в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс на этой неделе с 8 на 11 место. Ну а впереди уже лучшая горячая десятка недели. И с 11 на 10 Джонни и Федук. Лето. Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: С 11 на 10 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Джонни и Федук. Трек с характерным названием «Лето». Да, лето, лето, еще раз лето. Наслаждаемся летними деньками. Продолжаем, точнее, наслаждаться летними деньками под лучшие хиты. Ну а следующий суперхит был у нас в чарте не только летом, но и во все другие времена года. 46 недель в Еврохитов 40 в 2011 году. Это Риана. Это S&M.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Ариана, Сандея Мариана своего лучшего периода. И 46 недель у нас в Еврохитов 40 на Европлюс в 2011 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. И релиз был совсем недавно, 24 июля. Это Дженни, Less Than A Lover. Много личного, как сказала сама Дженни, она вложила в этот хит, в этот трек. Текст написала и принимала активное участие в записи самой этой песни. И, между прочим, стала сама режиссером клипа на Less Than A Lover. Итак, Дженни.
1: Еврохит

0: Jenny, Less Than a Lover. Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс. Но, кстати говоря, вдохновением для создания этого трека, как говорит сама Jenny, послужило именно лето. Вот так-то. Less Than a Lover. Ждем в чарте Европы Плюс. Дальше лучшие хиты этой недели. С 6 на 9 место перемещается он. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: 9 место.

0: Самое большое счастье, говорит Алекс Уоррен, для него, когда он видит лица людей и слышит, как они поют в ответ его песни на концертах, да, его любимая часть гастролей. 6-9 место Алекс Уоррен, Fever Dream, а вот на 8-м Marshmello и Portugal, The Man, Phoenix. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Кара Делевинь признала, что лондонские концерты дались ей тяжелее всего. Более того, они продавались тоже плохо. Модель объяснила это нелюбовью соотечественников, назвав Великобританию строгим родителем, перед которым каждый хочет доказать свою состоятельность. Ради карьеры в Лос-Анджелесе она ненавидела себя и чувствовала себя уязвимой. Напомню, недавно Делевинь выпустила 2 сингла, а вот альбом выйдет позже. Чарли XCX признала, что новый альбом вышел случайно. Она хотела сделать паузу, но вдохновение настигло внезапно, и Чарли не смогла устоять. Релиз Music Fashion Film состоялся в пятницу 24 июля. А впереди у Charlie XCX хедлайнерство на Reading и Leeds. Гастролировать же Charlie XCX собирается с умом, чтобы не подорвать свое здоровье. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, признался, что предстоящая резиденция на сцене Sphere в Лас-Вегасе одновременно и захватывает дух, и пугает. Он назвал площадку новым рубежом и признался, что они готовятся к этому шоу уже 1.5 года. Ранее группа расширила резиденцию до 24 концертов, которые пройдут с октября по март следующего года. Клип Psy, Gangnam Style, первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation.
2: Реклама.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Не завелось? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс Еврохит топ 40. Лучшие хиты недели. В этом списке Феникс от Маршмелло и Португал The Man. С 7 на 8 место. Но у следующего трека чуть было больше голосов на europaplus.ru. Кто же это?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 5 на 7 Терри Свимс, Mr. Know It All. А вот на 6 месте Медуза, Don't Wanna Go Home. На следующей строчке Келвин Харрис, который как-то сказал, что делать поп-хиты гораздо легче, чем делать сэндвичи. Но он говорит, что с огромным трудом делает сэндвичи, а вот поп-музыкой занимается каждый день, для него это привычно. Келвин Харрис, Джази, Satisfy, прямо сейчас.
1: Пятое место.

0: Всего третья неделя у нас в чарте Еврохитов 40. Европа плюс, а уже так высоко, да? Только на подъем идет этот хит Moving to the Sun. И за последнюю неделю с 14 на 4 место. Это взлет недели, плюс 10 ступенек. Жель. Ну а впереди уже тройка лидеров чарта Европа плюс. Из 9 на 3 прорывается группа Temper City. Ждем Self-Aware.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

стремительно врываются в тройку лидеров на этой неделе. Еврохит топ 40 Европа плюс. Tambor City, Self-Aware с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Tambor City, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1 на

0: 5 раз на первом месте. Но себя тоже неплохо. Сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка BTS. Swim, swim. Ну а впереди уже самая вершина. Главная ступенька Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Джонни и Федук. Лето. Девятая ступенька. Алекс Уоррен. Fever Dream. Седьмого на восьмое. Маршмелло и Португал The Man. Phoenix. Под номером 7 Тедди Свимс, Mr. Know It All. Шестое место занимает Медуза, Don't Wanna Go Home. Пятая строчка, Калвин Харрис и Джазы, Satisfy. Плюс 10, 14 на 4 место, взлет недели, Хюжель, Moving to the Sun. На третьем против девятого места неделю назад Timber City Self-Aware. С первого на второе BTS Swim. Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое наоборот прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Тим Импала и Дженни. Дракула.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракила со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии отличные, позитивные, порой все интерпретируют немного иначе, немного не так, как ты сам это понимаешь. Тейм Импала, Дженни Дракила. Ну а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем классной пятницы, в Москве 16:00.

0: летняя, очень позитивная магнетика на Бауза на Европе Плюс. Уже, напомню, в Еврохит ТОП 40, правда, пока не в тройке лидеров, а вот Тембор Сити, который у нас впереди, как раз сегодня стали номером 3 у нас в хит-параде. Впереди на Европе Плюс Self-Aware.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Больше хитов. Больше музыки.

0: 8 недель в чарте Европа Плюс и 3 раза на первом месте. Европа Плюс, Tame Impala, Dracula. Сегодня, да, номер 1 в Еврохитов 40. Ну а завтра, в субботу, напоминаю, мы сейчас пройдемся по ступенькам чарта Европа Плюс и начнем, как всегда, в 16.00 по московскому времени.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. Завтра в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Такий парень Доминик Файк на Европе Плюс, который микширует разные стили, порой совмещает несовместимое, и получается у него более чем удачно. Baby Doll на Европе Плюс. 16:50 в Москве, до конца этого часа сначала Миша Миллер, Алекс Вилли, а затем бодренькая Need You, это будет Duke Demon.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов.

0: Да, настоящий мастер, настоящий профи. Давненько нам не попадался Дюк Думон. Вот попался со своим классным во всех отношениях хитом Need You. Ну, а через час следующего на Европе Плюс Токио Хотел. Ждем California Nights.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. ОСАГО пересчитают по новым ценам. К ликвидации последствий урагана в Ростове подключаются компании и предприниматели. И россияне стали реже опаздывать на работу. Об этом прямо сейчас. В августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости деталей не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считать без скидок. Обновленные справочники должны сформировать к середине сентября. Региональный оператор «Экоцентр» в поддержку жителей Ростова-на-Дону оперативно подключился к ликвидации последствий стихии, накрывшей регион 25 июля. Компания выделила спецтехнику и экипажи, временно перераспределив ресурсы. С 27 по 30 июля техника совершила 27 рейсов по вывозу поваленных деревьев и веток. Больше всего вывезли из Пролетарского и Первомайского районов. Среди точек – частный сектор, улицы Коммунаров, Лермонтовская и другие. По итогам первых 6 месяцев текущего года с мошенническими атаками столкнулись 67% жителей Ростовской области. Как сообщает РБК Ростов, около 24% жителей региона столкнулись с веб-угрозами и вредоносным программным обеспечением. Доля веб-атак, распространявшихся через зараженные файлы программы «Съемный носитель», в регионе составила 33%. Почти 80% россиян утверждают, что всегда приходят на работу вовремя. Это на 12% больше, чем 2 года назад. Такие данные исследования приводит сервис «Суперджоб». Самыми пунктуальными оказались сотрудники старше 45 лет. Каждый второй из них заявил, что всегда соблюдает график. При этом 3% опрошенных задерживаются несколько раз в неделю, еще примерно столько же несколько раз в месяц. Обычно опоздание составляет не больше 10-15 минут. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 79 рублей 86 копеек. Единая европейская валюта 90 рублей 88 копеек. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: знаменитейший шотландский диджей и продюсер Калвин Харрис. И не один, а вместе с Джази. Получилось очень гармонично, органично. Это Satisfy. Всем привет, отличной пятницы. Меня зовут Алексей Мануилов. Но они уже на подходе, они близко. Это Набо Муни, это Жель, Джей Пи Купер. Впереди, короче говоря, отличная компания.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Еврохит ТОП-40.
7: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
9: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
10: Подробности на europaplus.ru.
11: Реклама. Главная служба в Ростове-на-Дону.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Европа. Плюс.

0: Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.
1: Midnight's Dark на Европе плюс Аве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Alan Walker, Daft Punk и группа Градусы с новым хитом «На ресницах». Хит, который сегодня впервые попал в наш чарт, Еврохит ТОП-40. Но все подробности, кто есть где, в хит-параде Европа плюс на нашем сайте europaplus.ru.
2: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс, погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
13: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это хочется добавить, замедляйся время, а лето-то летит, ого-го, уже август завтра. Но, тем не менее, лето продолжается, это радует. На ресницах это была группа «Градусы», 17:50 в Москве до конца этого часа. Сначала «Cartoon», а затем ждем группу «Backstreet Boys».
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии!

0: /pds. Есть ограничения.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, я надеюсь, что вы сейчас посмотрели видеотрансляцию. У нас тут феерия просто в студии. В студии Европлюс, конечно же, Backstreet Boys. Какая встреча, а? Но дальше больше хитов, больше музыки на Европлюс. И, конечно, всем классной, отличной пятницы.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Sam. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минздраве предложили отказаться от жесткого лимита на прием у врача. В Ростовской области обсуждают возможности введения режима ЧС из-за засухи, и в России резко выросла популярность нейросетей. Об этом прямо сейчас. Жесткий норматив 15 минут на прием пациента не имеет смысла. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает телеканал 360.ru. По его словам, продолжительность консультации должна зависеть от конкретного случая. Один пациент приходит повторно, другому требуется подробный осмотр и сбор информации. Поликлиники смогут гибче составлять расписание, в том числе с помощью предварительных опросников. Они позволят заранее получить основные сведения, освободить врачу больше времени на общение с пациентом. В Ростовской области обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала неблагоприятная обстановка в ряде регионов. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Беждов. По данным Ростовского гидрометцентра, по данным синоптиков, почвенная засуха сохраняется в Семикаракорском и Веселовском районах. Ранее о риске введения ЧС сообщала министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко. Сильный ветер и ливень, которые накрыли Ростов на прошлых выходных, повредили стадион «Ростов-Арена». Из-за ремонтных работ провести матч третьего тура 8 августа в Донской столице не получится. Было решение перенести игру. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов». Игра пройдет в Москве 8 августа. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС, уточнили в пресс-службе клуба. Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения, пишет «Парламентская газета». Респонденты активно осваивают искусственный интеллект. Только за последние полгода доля россиян, имеющих опыт использования нейросетей, выросла с 73% до 78%. В том числе ИИ все чаще фигурируют как повседневный инструмент. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 79 рублей 86 копеек. Единая европейская валюта 90 рублей 88 копеек. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: сейчас погуляться до нашего сайта europaplus.ru, заглянуть в Еврохит ТОП 40. К сожалению, этого трека обнаружить не получится на первом месте. 22-я позиция, первая неделя в нашем хит-параде, что тоже в целом неплохо. Практически пополам делит эта история наш хит-парад. Прямо сейчас Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Если ты, кстати говоря, пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели сегодня, ничего страшного, завтра мы для тебя это дело повторим с удовольствием с 16 до 18 по Москве. Мадонна, Мартин Гаррикс и все наши обязательно будут. Не пропусти. Ну, еще можно и посмотреть это дело с утра пораньше в 11 завтра на Муз-ТВ. Не упусти этот шанс.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Баб, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
9: 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
11: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Я рад, что этот парень вновь появился у нас в эфире. Тима Белорусских. Только что здесь, на Европе Плюс. Мысли, ну, в общем, мысли пока у Тимы, ну, прям скажем, не пятничные, правда ведь? Надеюсь, что ближе к субботе у него все наладится, все будет в порядке. И как у нас. У нас ведь все в порядке сегодня, правда ведь? Все, рабочая неделя пролетела. Дальше полегче, попроще. Выходные, дачи, встречи, прогулки. Ну, в общем, красота, да и только. И все это можно делать под нашу музыку, музыку Европа Плюс, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем только лучшие мировые поп-хиты. И в ближайшее время такое обязательно будет. Ловите Еста, Бриэнну Грейс и Beautiful Places. Прежде появится Дэйв и Темпс, Rain Dance. Музыка совершенно другая, но такая же любимая.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приготовься на Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
16: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
18: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Самокаты от 3 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Ищи магазин в своем городе.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: играла тревожная музыка. Тиесто, Брианна Грейс и Beautiful Places. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Классный трек, невероятный трек, красивый трек. Ну и, наверное, теперь уже станет легендарным треком, потому что Тиесто просто так ничего не выпускает. Кстати, я тоже ничего просто так играть не стану для вас, потому что есть то, что хотелось бы сыграть. Это Sugar Babes и Stronger. Невероятный трек, хитовый трек. Культовый трек теперь уже опять-таки. И все это впереди до финала этого часа.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5

7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта. Теперь уверен.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+. ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
3: Кость, привет, всем добрый вечер. Завтра вступают в силу новые изменения в законах о недвижимости и ЖКХ. Рособранадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. И с завтрашнего дня мобильный трафик в мессенджере МАК станет бесплатным для большинства абонентов. Подробности далее. С августа в России вступают в силу изменения в законах о недвижимости и ЖКХ. Управляющие компании будут штрафовать за недопуск операторов связи в дома до 40 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для юрлиц. Гаражная амнистия продлена до сентября 31 года, что позволит оформить гаражи, построенные до 2004-го. Налоговые уведомления по имуществу начнут приходить в личные кабинеты на госуслугах. Также волонтеры в сфере благоустройства смогут претендовать на гранты и субсидии. Новые правила упростят многие процедуры для граждан и бизнеса. Рособранадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В 9 классе устный экзамен по истории войдет в штатный режим уже в 28-м году. Следующим предметом с устным блоком может стать литература. Модель будут отрабатывать от 4 до 5 лет. Выпускников 9 классов пока ждет только участие в апробации. Нововведение направлено на развитие навыков устной речи и интереса к предмету. С завтрашнего дня мобильный трафик в мессенджере МАКС станет бесплатным для абонентов большой четверки МТС, Мегафона, Билайна и Т2. Звонки и сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы не будут тарифицироваться и расходовать пакеты интернета. Соглашение подписано руководителями операторов и МАКСа. Платформа продолжает набирать популярность как часть цифровой инфраструктуры государства. Модель искусственного интеллекта Клауди компании Anthropic трижды взломала реальные системы организации во время обучения. Все произошло из-за ошибки партнера, который оставил доступ в интернет. Модели считали происходящие симуляции и нарушили протоколы безопасности для выполнения тестовых заданий. Только самая новая модель самостоятельно остановила атаку, поняв, что система реальна. Старые версии продолжали взлом или рационализировали его. Инцидент показывает растущую автономность и опасность ИИ-систем. И в соцсетях набирают популярность ролики казанского тату-мастера с псевдонимом «Злой татуировщик». Он снимает видео, в котором завязывает клиенту глаза, затем в случайном порядке на планшете предлагает разные рисунки, спрашивая у клиента, добавляем этот элемент к основному рисунку татуировки или нет. В итоге на теле появляются жаба в виде мороженого с гаечным ключом, чужой розового цвета с иракезом, Вовка из 39-го царства в образе космонавта-циклопа и другие безумные работы. За несколько месяцев мастер сделал уже около 50 работ, а видеоролики набрали десятки миллионов просмотров. Первое подобное видео появилось в марте этого года. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Моран и его Fever Dream. Прямо сейчас на Европе Плюс, 19.20 в Москве. Привет всем, кто отработал и сейчас вот так вот налегке, красиво двигает в сторону дома. Классно, здорово. И я надеюсь, что выходные будут такими же. По крайней мере, в столице обещают теплую, безумно теплую погоду. И это очень радует. Дачи, встречи, прогулки и прочие дела. Это все гарантировано всем тем, кто хочет этим заниматься. Поэтому обязательно классно проведите выходные. И, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Впереди The Bowser. Лучший трек нашего эфира на данный момент, как мне кажется, Magnetic. Прежде French Montana, Max B и Ivan Bev. Скоро.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе Деканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите надежный аккумулятор. Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и bkminuten.eu. ОГРН P325-619-600-156-873.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Купи билет!
12: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: радиоприемники. Это мое личное мнение, но никто оспорить его точно не сможет. Ну, прям невероятная история от норвежцев The Bowser, Magnetic. Для всех, кто отдыхает вместе со мной, это Фомин. Здравствуй, страна. Привет всем, кто проводит вечер под лучшую мировую поп-музыку. И я обещаю вам, что дальше будет еще больше, потому что на очереди летний вайб, и в 8 вечера мы с тобой почилим, отдохнем, доберемся до дачи. Ну и еще что-нибудь придумаем. Это обязательно. Поэтому летний вайб не пропускай, а в ближайшее время не пропусти совершенно другую музыку. Temper City и Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: А что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
9: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Обсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
14: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: Байк-центр.
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: Байк-центр.
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: Байк-центр.
14: Ищи магазин в своем городе.
16: Мебель-молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель-молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
17: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
11: Все подробности на сайте europaplus.ru.
6: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: те, кто каждый вечер проводит со мной здесь, на Европе Плюс, знают, что я сейчас скажу. И не ошибутся, потому что я скажу, что это лучшая российская поп-команда, опять-таки, по моей версии, «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Ну, невероятно, аж прям мурашки по коже. Ну, прям какая-то прелесть. А. Мое сердечко от этой песни тает, и уверен, не только мое. Но, в общем, такой музыки сегодня будет еще много, потому что пятница, потому что настроение прекрасное, лето, в конце концов, впереди выходные, теплые в Москве. Ну, сколько плюсов можно насчитать буквально за 15 секунд. Музыка Plan B и She Said до финала этого часа, а также Don Diablo и Radio Baby. Скоро.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: One B. She said. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И это финал часа, кстати говоря. Дальше больше хитов, больше музыки. И, конечно же, то, чего я ждал весь этот день. Летний вайб.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

пятница, наконец-таки летний вайб на Европе Плюс. Здрасте, это Фомин, и честно признаюсь абсолютно всем, что мои шансы дожить до конца этой недели все эти дни стремились просто к нулю, вот каждый день. Но чудеса случаются, серьезно, добрался, рад, счастлив. Если у тебя также неделя была, ну просто ахтунг, я тебя понимаю, серьезно, очень понимаю, и обещаю поддержать тебя в ближайшие 120 минут. Вообще всех поддержу, потому что хочется поделиться вот этой классной музыкой абсолютно с каждым. Начну делать это прямо сейчас, естественно, в ближайшее время в летнем вайбе на Европе Плюс, Дом Долла и Saving Up. Прежде послушаем Мишель и Остин Майлз, Unbound. Ну а начинаем мы с супер дуэта, супер классного трека, супер заводного трека. Это Charli XCX и Billie Eilish. Guess. Hey, Billie, you there?

0: С вами Дом Дола. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Для всех, кто проводит этот вечер вместе со мной, естественно, дальше будет еще много всего интересного. Летний вайб продолжается, и дальше я точно могу обещать много всего интересного. К примеру, классный трек от Willow. Послушаем Wait a Minute. Прежде Mia, Bad Girls, ну и Anton Powers и Heart for Sale. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама. В Магнит Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Есть дед.
4: Ну да, дед это я.
3: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
5: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
7: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Wait a Minute прямо сейчас на Европе Плюс в летней вайбе. В столице уже 20:35. Привет всем, кто пополнил нашу компанию. Это приятно, это здорово. Ну и, конечно же, есть еще время для того, чтобы отдохнуть, найти свой любимый трек, почилить, расслабиться, вспомнить, что сегодня пятница, что завтра никуда не нужно. Надеюсь, что никуда не нужно. Я понимаю, ситуации бывают разные, но надеюсь, что завтра, по крайней мере, с утра никуда не нужно. Можно выспаться, проснуться, там, не знаю, понежиться в кровати, сесть тихонечко, попить кофе, не торопясь, ничего не думая. Ну вот хочется после трудовой недели именно так, не хочется ничего торопить, ну и события в том числе. Кстати говоря, дальше, неторопливо мы подбираемся к Jamie XX и Honey Dijon, послушаем Body on the Floor, чуть раньше Джон Саммит и Юлия Чарч. Shades of Blue. Ну и Боб Марли. Боб Марли летом, ну, сам Бог велел. Робин Шульц вместе с ним. Sun is Shining уже скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл. Я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.
1: Летний вайб
0: на Европе Плюс.
1: Саунд этого лета.

Honey Dijon, Body on the Floor в летнем вайбе на Европе Плюс. Для всех, кто отдыхает вместе со мной, это Фомин, и мы с вами двигаем вперед. Еще есть время на то, чтобы найти свой любимый трек, кайфануть, отметить пятницу, ну и, собственно, получить от этого большое удовольствие. Надо, в пятницу обязательно. Так вот, до финала этого часа для любителей фьюжена, для любителей эйсид-джаза, для любителей необычных головных уборов, Jamiroquai. Ну, это надо слушать. Cosmic Girl. Невероятная история. Прежде Гампер Дадони и Эмили Робертс. Bittersweet Symphony. Это тем более надо слушать, потому что эту историю когда-то сделали супер популярные ребята, мои любимые The Verve. Я думаю, что любители этой команды среди наших слушателей тоже есть. Короче, слушаем. Скоро все будет. Для

0: просто невероятный человек. Да, Джейсон Луис Читем, JK, он же, ну и его команда Jamiroquai в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. 1969 года рождения, а недавно один мой хороший приятель был на его концерте и говорит, как будто бы он вчера только родился и все так же носит свои головные уборы. В новом часе будет еще больше классной музыки, оставайся.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 9 вечера в Москве.

Второй час летнего вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Целых 60 минут у нас впереди. И, конечно же, столько музыки. Музыки, которая поможет нам отметить эту пятницу, настроиться на выходные, ну и, конечно же, почилить, отдохнуть и, может быть, даже добраться до дачи, если кто-то сейчас еще едет куда-то. Я думаю, что таких очень много. Ну и все те, кто отдыхает в городе, тоже для вас будет много всего интересного. Я прям вот готов вам рассказать, чего ждать в ближайшее время. Это Крайдер и его подружка. Послушаем классную историю, легкую историю. Прежде появится Ty Dolla, Kanye West и Skrillex. Got that. Ну, тут история, конечно, очень модная, звучит невероятно. Рекомендую. Ну, а начинаем мы этот час с отличной истории от Аниты. Boys Don't Cry. Прямо сейчас.

0: Mike Ryder и Girlfriend. В столице уже 21.19. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Есть еще минут 40 на то, чтобы поймать свой трек, отдохнуть, почилить. Итак, Madonna, Martin Garrix. Суперхит, который сейчас занимает 22-ю строчку в нашем Еврохит ТОП 40. Bizarre. Прежде мною любимый The Bulb, Lose Myself. Другой трек, классный трек. Я рекомендую к прослушиванию. Ну и... будет Боб Синклар с Кайзой «I Can Wait». Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Alex Bizarre. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс, в летнем вайбе, 21:34 в Москве. Продолжаем с вами двигать в сторону субботы, в сторону выходных. Ну а выходные должны быть просто шикарными. В Москве, по крайней мере, так говорят синоптики. Надеюсь, что и в твоем городе с погодой все в порядке. И точно все в порядке с музыкой в ближайшее время. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Прежде за Гидлорой и Peaches. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

самых востребованных диджакеев современности прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Это Кальвин Харрис совместно с Джази. Вокал здесь, ну, просто космический. Не сказать, что это Уитни Хьюстон, но как он тут вписывается идеально, правда ведь? Satisfy прямо сейчас для всех, кто отдыхает со мной, Фомин, и, естественно, дальше будет еще больше хитов и больше музыки. Ну, а это уже другая история. Пока давайте разберемся с летним вайбом. До финала этого часа Белла Ора и ее Донча, ну и Рау Алехандро с абсолютно летней историей.

0: Гуча в финале летнего вайба на Европе Плюс в эту пятницу. Да, вот так вот мы завершаем недельный выпуск Белла Ора. Но вернемся в понедельник. Обещаю, в 8 вечера по Москве обязательно случится такая же чудесная встреча с классной легкой музыкой. Почилим, отдохнем после первого рабочего. Пока же обещаю, что дальше мы будем отдыхать вместе с Blackpink, Jump, прежде Сарана и Дэвид Гетта, Redrum, ну и Терри Свимс, Мистер Know It All, уже в новом часе.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 10 вечера в Москве.

0: звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди только что здесь, на радиостанции номер один в России. Привет всем, кто отдыхает, расслабляется. Пятница, поздравляю всех с окончанием трудовой недели. Выходные обещают быть жаркими, хорошими, приятными. Это мы, естественно, тоже отметим, но в ближайшее время мне хотелось бы рассказать о том, что завтра с утра пораньше всех абсолютно будет ждать море музыки здесь на Европе Плюс, море удовольствия, ну и, конечно же, классная компания, поэтому ни в коем случае не упусти этот момент. Ну а всем тем, кто сегодня прозевал обратный отчет 40 лучших треков недели, напомню, что завтра случится еще и повтор с 16 до 18 по Москве. А еще можно его посмотреть на Муз-ТВ в 11 с утра. Ну, в общем, много классной музыки тебе завтра гарантировано, если ты решил провести свое драгоценное вместе с нами. Ну а в ближайшие 15 я точно могу обещать появление Marshmello, Portugal The Man. Нежный, красивый, невероятно трогательный трек под названием Phoenix. Раньше королева поп-музыки, почему бы и нет, Мадонна, на этот раз без Мартина Гаррикса. Мадонна еще старой генерации, но такой классной генерации, которую слушать всегда приятно. Frozen. Ну и Temper City, трек, который сейчас вот просто уверенно, как скалолаз, ползет вверх по нашему еврохиту и вполне возможно до конца этого лета появится на вершине сороковки лучших. Будем за этим следить, будем за этот трек голосовать, если есть желание. Self-Aware уже скоро.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Молчу как рыба и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку здесь на Европе Плюс на протяжении 45 минут. Итак, Тима Белорусских и «Мысли». Раньше «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». И, кстати говоря, это мы можем себе позволить сегодня, не двигать

0: музыка здесь, на Европе Плюс, в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: Реклама. Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 23.00.

0: только хиты.
1: 45 минут. Европа!

0: 9:20 в Москве. Но действительно, все, что мне светит, это свет светофоров. В такое время что еще может светить? Ну, хотя ситуации бывают разные. Мы об этом знаем, помним, ценим. Да, тема белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Свежий трек «Мысли», так называется эта история. И таких историй у нас еще впереди огромное количество. Могу предложить тебе для того, чтобы день действительно считался хорошим, удачным, могу предложить KZDK, Bambaleo. Вот такая вот новая история, которая, мне кажется, ну, должна летом зайти, правда. Но раньше главный гимн лета 2026. История, которая появилась на Coachella, а дальше вот, собственно, стала гимном лета и не только в России. Это Usually его Moving to the Sun. Ну и Чимин тоже появится обязательно. Ху, скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

прямо сейчас на Европе Плюс от KDDK. Свежая история и свежий трек, который есть в нашем Еврохите, но его можно поднять выше, если есть такое желание. Добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохита, голосуй. Ну и, конечно же, не забывай, что завтра для тех, кто пропустил обратный отчет сегодня, будет повтор. С 16 до 18 по Москве все случится, и, конечно же, это можно будет еще и посмотреть на Муз-ТВ в 11. Вот такие вот дела.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Поехали в субботу. Впереди Another и 54 Ultra. Talk to you. Классный олдскульный звук появится в полном объеме. А раньше музыка другая. BTS Swim. Ну а распечатаем субботу и новый час вместе с Эбон Холлоу. Отличная музыка здесь на Европе Плюс. Будь с нами.

нам сейчас и нужно. Это дуэт из Амстердама, Another. А приятной гитары и фанка сюда добавил парень из Нью-Йорка 54 Ultra. Так to you. Да, именно так называется эта работа. Меня же зовут Олег Шишкин. Большой привет каждому. Перехвачу эстафету после Кости Фомина и тоже немного порадую отличной музыкой. Ну, хотя почему немного, да? Давайте уж как мы любим. Очень много и только самое лучшее. Уже на подходе новинка эфира Айова, хит под названием «Мы», и услышим трек «Be Mine» от молодой звезды из Германии, который известен уже на весь мир. Камрад через пару минут на Европе+.

из Италии, проект Ave прямо сейчас в наших динамиках с треком Meet Me in the Dark, который сегодня, кстати, в нашем Еврохит ТОП-40 приподнялся сразу аж на 6 строчек и расположился на 29-м месте. Но напомню, что он всего 2 недели находится в чарте, так что все впереди, и мы еще обязательно увидим его на самой вершине Еврохита, поскольку работа, ну, очень классная. Далее с нами Майя Мишель с «Малиновой луной», Робин Шульц, гуру танцевальной музыки из Германии, трек «On Repeat», но сперва с нами Лиани и Каллум Скотт, хит «Stay».

И появится король соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: yourself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Час ночи в Москве.

0: Bizarre. Хит, в котором встретились две разные эпохи музыкального мира. Королева поп-музыки Мадонна и Мартин Гаррикс, которого 5 раз признавали лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag. Действительно мощная и стильная работа, которая определенно заслуживает внимания. Следующий на очереди у нас Tame Impala и Genie, которая сейчас красуется на вершине нашего еврохита с хитом Дракула. Чуть раньше Beyonce и легендарный хит Halo. А еще раньше команда Temper City. Крутейший трек Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Лидеры, абсолютные лидеры нашего Еврохита. Первая строчка чарта «Дракула». Это Кевин Паркер, он же Тейм Импала, и Дженни из Blackpink здесь на радиостанции номер один в России. В Москве час 34, а уикенд у нас только начался, поэтому о понедельнике не думаем, отрываемся, отдыхаем, выспаться успеем еще. Ну и, конечно, Европа Плюс в стороне стоять не будет, продолжит снабжать классными хитами и далее. На подходе, например, Тиеста и Бриэнна Грейс, мощная танцевальная работа Beautiful Places. Также послушаем один из главных гимнов этого лета. Это DJ Годжа, Джейсон Дерула, Мичика и Бруно Марс хит «I Just Might» буквально через пару минут на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Все это не только уже в ближайшие 30 на Европе Плюс, так что не уходи далеко.

0: Satisfy только что в наших приемниках. И хочу напомнить всем тем, кому хочется еще больше подобной музыки, что у нас здесь на Европе Плюс есть летний вайб, который проходит каждый будний день в 20:00 по московскому времени. Это идеальное место, где можно почилить после работы, послушать массу летних хитов и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа. Так что помечаем себе, чтобы не забыть, и уже в понедельник присоединяемся. А прямо сейчас наслаждаемся уикендом и первоклассной музыкой на подходе классика хип-хопа French Montana, Max B с треком Ever Since You Left Me и Tate McRae, с которой прокатимся на крутых тачках. Хит Sports Car уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

С большим приветом из Норвегии. Группа The Bauza, Hit Magnetic, прямо сейчас на Европе Плюс. В Москве 2.34. Уверенно шагаем в субботу, на которой у нас тоже много чего интересного запланировано. Во-первых, Еврохит Топ 40. Алекс Манулов повторит итоги этой недели для тех, кто пропустил вчера. Начало в 16 часов, а вечером двухчасовой танцевальный сет от DJ Ritna в шоу Residence. Так что, если хочется электронной музыки и есть желание подвигаться, то присоединяйся. Старт в 20.00 по московскому времени. Пока же предлагаю вашему вниманию Naked, Portugal Women, летняя тема Glide и Alan Walker с хитом Broken Strings.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: О, да, следующие 30 минут, один хит за другим. Только музыка и ничего лишнего. Обещаю, слышу Мадонну, Мартина Гаррикса, Бизар.

классика соул-музыки. Тедди Свимс, Мистер Know It All. Вот такой интересный, далеко не полный список того, что впереди. Это 30 минут только музыки. Это Европа+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.